Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

0: Реклама.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Радио Монте-Карло.

безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефти. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Из-за наплыва российских туристов в Японии появились вывески на русском языке. Их заметили в Токио, Таями и других городах. Соотечественники рассказали, что японцы переводят не только указатели и информационные таблички, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Одно из самых необычных предупреждений и просьба не снимать запчасти с припаркованных машин. Как сообщается ранее, вывески на русском встречались в основном только на острове Хоккайдо, где давно существуют паромные сообщения и торговые связи с Сахалином. Теперь же их можно заметить далеко за пределами этого места. Эта тенденция связана с ростом числа российских туристов в Японии. За первые 6 месяцев 26-го ее посетили 104,5 тысячи россиян, что на 24,5% больше, чем за тот же период 25-го. Если соотечественники сохранят темп, то по итогам этого года Россия установит новый рекорд по поездкам в Японию. Вена стала лидером спроса среди россиян по количеству бронирований номеров. Об этом говорится в исследовании сервиса OneToTrip. Количество бронирований номеров в столице Австрии увеличилось в 7,5 раз по сравнению с июлем 26-го. Также существенный рост популярности показали столицы, крупные города соседних стран и курорты. Так, в Бишкеке, Кыргызстан, число заказов гостиниц выросло в 3,5 раза, а в греческих Салониках – в 2,5. Среди российских городов самый сильный прирост показал Пермь. Спрос на проживание в отелях города в августе увеличился в 6 раз по сравнению с прошлым месяцем. Заметный рост проявился к старинным русским городам и духовным центрам. В Суздале количество бронирований выросло в 5,5 раз, в Дивеево в 5. Высокой популярностью пользуется и Красная Поляна, где спрос поднялся в 4 раза.

0: С государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на t-bank.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
12: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве при в сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
13: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. 14 января 1973 года выступление Элвиса Пресли в Гонолулу стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира с помощью спутниковой телесвязи. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 8 утра.
2: Новости.
3: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Премьер Великобритании заявил о готовности отправить войска на Украину. По словам Энди Бёрнама, контингент может быть размещен после заключения мирного соглашения. Об этом он сказал на пресс-конференции. В январе лидеры коалиции желающих подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после завершения конфликта. Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России. Она выросла на 25 тысяч военнослужащих и составляет 2 миллиона 426 тысяч 130 человек. Из них 1 535 тысяч солдат и офицеры. Это следует из указа президента. Увеличение связано с созданием военно-строительных подразделений. Накануне в Ленинском районе Ростова-на-Дону приступили к устранению последствий атаки БПЛА. Об этом в соцсетях сообщила глава района Юлия Мищук. Активисты движения «Народный фронт за Россию» и ООО «Экоцентр» организовали уборку территории, а также помогли закрыть поврежденные окна временной пленкой ПВХ. Параллельно подрядной организации выполнены замеры окон. В течение 2 недель планируем завершить работы по остеклению, сообщила Юлия Мищук. Также проводится обследование кровли жилого дома для капитального ремонта. Его планируют начать в ближайшее время. В Ростове-на-Дону за 2,5 года не нашли покупателей для аварийных домов, которые являются объектами культурного наследия. Первое здание – дом на Станиславского, 39, литер А, второе – Московское, 41/27, литеры А, Б, В. По информации издания «Город Н», дом на Станиславского должны были снести, но его спасли общественники. Это единственное в городе архитектурное напоминание о Великой Отечественной войне. В здании предлагали открыть дом-музей. Для здания на Московской, 41/27, в 25 В первом году активисты движения «Мой фасад» нашли инвестора. Он также говорил с главой администрации Ленинского района Ростова, но диалог не получился. В том же году активисты движения «Мой фасад» сообщали, что дом находится в плачевном, но не катастрофическом состоянии. Туроператоры вернули клиентам около 1,5 миллиарда рублей за отмененные путевки в Крым. Отечественные компании оформили возвраты примерно за 30 тысяч аннулированных туров. Об этом сообщили в АТОР. Там уточнили, что эти путешественники составили 15% общего числа отказавшихся от поездки на полуостров. Большинство переориентировались на другие направления. В организации добавили, что причинами отмен стали в основном логистические сложности. В частности, это закрытый аэропорт Симферополя, сокращение количества поездов, а также проблемы с топливом и электроснабжением. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе переменная облачность, преимущественно без осадков и плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк 3А Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк 3А Моторс» и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в «3А Моторс».
6: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Наиболее протяженный затор сейчас на особенной от автосервиса до проспекта Королева. Скорость в потоке снижена до 5 км в час. Время преодоления затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны также на Аксайском проспекте от Западной улицы до Ростовской таможни и на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Когда технологии не просто функции, а искусство. Exeed RX. Интеллектуальный полный привод. Двухлитровая турбированная мощь. Премиальный комфорт. Пройдите тест-драйв в дилерском центре Exeed Pride Малиновского. Подробности по телефону +7 800 63 320 37 26. Ростов-на-Дону. Малиновского 43.
4: Exeed. Born for more.
5: Реклама.
6: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Гору Олимп в Греции включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли на заседании комитета организации в южнокорейском Пусане. Олимп – самая высокая гора Греции. Ее вершина Митикас находится на высоте 2918 метров. В древнегреческой мифологии Олимп считался домом 12 главных богов и местом, где находится трон Зевса. Помимо культурного значения, гора отличается богатым биоразнообразием. Представители Греции заявили, что новый статус усилит обязательства власти по защите природы Олимпа, в том числе на фоне возможного роста числа туристов. В список всемирного наследия также включили места высадки союзников в Нормандии. Объект охватывает 5 пляжей – Амаха, Юта, Сворд, Голд и Джуно, а также место штурма Пуэнт-Дюок. Еще одним новым объектом стали древние японские столицы Асука и Фудзивара в префектуре Нара. В комплекс вошли 19 археологических памятников 6-8 веков, связанных с формированием первого централизованного государства в Японии по образцу китайской системы управления. Природный ландшафт Бома-Бадингила стал первым объектом Южного Судана в списке всемирного наследия. Он включает обширные болота, поймы и саванны, по которым в зависимости от сезона перемещается около 6 миллионов белоухих кобов, топи и мангальских газелей. ЮНЕСКО называет эту миграцию одной из крупнейших среди наземных млекопитающих в мире. На территории Бома-Бадингила также обитают слоны, львы и гепарды. Кроме того, она служит домом для местных общин, которые на протяжении столетий занимаются скотоводством, земледелием и рыболовством.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Иногда чужое недоверие становится началом великого путешествия. Когда норвежскому исследователю Туру Хейердалу сказали, что его теория невозможна, он решил доказать ее самым наглядным способом – отправиться в океан и проверить все на себе. Так начался один из самых известных экспериментов в истории путешествий. На своем легендарном плоту Кон-Тики Тур Хейердал пересек Тихий океан почти 8 десятилетий назад. Но обсуждения этого путешествия не утихают до сих пор. Этим плаванием Хейердал хотел доказать, что в древности жители Южной Америки могли доплывать до островов Полинезии. Ученый долго пытался доказать это на бумаге, пока в одном издательстве ему не возразили – у индейцев не было лодок. Хейердал напомнил, что у них были плоты. Тогда ему предложили самому пройти на плоту из Перу до Полинезии. После этого у исследователя практически не осталось выбора. В конце апреля 1947 года Кон-Тики отправился в плавание из перуанского порта Кальяо. Компанию Хейердалу составили специалист по холодильным установкам, его друг детства, два героя войны и шведский этнограф. Плот был построен по древним образцам из легкого дерева бальсы, напоминающего пробку. На нем была лишь мачта с парусом и небольшая хижина для команды. Но, несмотря на скромный вид, плот оказался удивительно устойчив и спокойно выдерживал океанские волны. Уже в первые сутки плавания начался шторм. И дальше команде еще не раз приходилось бороться со стихией. Зато с едой проблем не было. Вокруг плота было столько рыбы, что моряки иногда почти не трогали взятые с собой запасы. Удивительный эксперимент Тура Хейердала завершился в августе 1947 года у атолла Раруиа, острова, который русская антарктическая экспедиция в 1820 году назвала именем адмирала Барклая де Толли. Плот, названный в честь легендарного царя из предания инков, прошел почти 7000 километров за 101 день. Этот переход стал мировой сенсацией. Хейердал написал книгу, ставшую бестселлером, и создал документальный фильм. В путешествие он брал кинокамеру. А в 2012 году появилась и художественная картина о легендарной экспедиции, которая так и называется «Кон-Тики».
0: Нескучное путешествие на радио

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Без комиссий.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
5: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
10: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
11: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от

0: Реклама.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. При участии ООО «Асим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & Bear».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усилия. Сильная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейд-ин. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59Е, 12+.
4: Реклама.
5: А что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
3: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф/Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Беньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США. Премьер-министр Израиля и Трамп обсудят ситуацию вокруг Ирана и договоренности по Ливану. Переговоры запланированы на 18:00 по Москве. Нью-Йорк-Пост со ссылкой на источник написала, что Нетаньяху в ходе визита поделился с Трампом разведданными об иранском ядерном объекте в Натанзе. Премьер намерен предоставить сведения израильской разведке о ракетной программе Исламской Республики. Дмитрий Песков назвал нынешний кризис идеальным для российского общества. Он сплотил граждан и сделал сильнее, считает пресс-секретарь президента. Выступая на форуме «Территория смыслов», представитель Кремля отметил, что именно кризис помогает технологическому и информационному суверенитету. Он также выразил мнение, что России нужно супербудущее, которого она достойна и способна добиться, добавив, что наша страна не собирается замыкаться и ходить в лаптях. Донской столице окажет финансовую поддержку жителям, чьи дома пострадали во время воздушных атак. Такое решение было принято на внеочередном заседании городской думы. Помощь получат жильцы домов в железнодорожном и советском районах, которые были повреждены осколками вражеских беспилотников. На эти цели будет выделено 1 400 000 рублей. Напомню, фрагменты дронов упали в железнодорожном и советском районах Ростова во время воздушной атаки 25 июля. Повреждения получили 2 многоквартирных дома, 2 частных, строящиеся высотки, коммерческие объекты и складские помещения. В ночь на 27 июля удар пришелся по железнодорожному, Пролетарскому и Ленинскому районам города. Были повреждены 3 многоквартирных дома, 17 частных, центр для лиц без определенного места жительства и складские помещения, где случился крупный пожар. В России с 1 октября увеличат военные пенсии. Об этом сообщил член Общественной палаты Евгений Машаров. Индексация уже предусмотрена федеральным бюджетом на ближайшие годы. При этом правительство сможет дополнительно повысить выплаты, если фактическая инфляция окажется выше прогноза. Общественник также обратил внимание, что размер военной пенсии напрямую связан не с ростом цен, а с денежным довольствием военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Роспотребнадзор заблокировал свыше 25 тысяч интернет-ресурсов, на которых продавали запрещенные в России пищевые добавки. Речь идет о продукции, которая не прошла госрегистрацию, а также товарах с превышенной дозировкой отдельных веществ. Некоторые из них были признаны опасными. В ведомстве напомнили, что покупать такие добавки следует только у официальных поставщиков. При этом необходимо проверять наличие документов о регистрации продукции. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе переменная облачность, преимущественно без осадков и плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула-А».
4: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк 3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк 3 Моторс» и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в «3 Моторс».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на особенной от автосервиса до проспекта Королева. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Российской от остановки улицы Гресенко до Троллейбусной улицы, не на особенной от 5-й Залповой до 1-й Форматной. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. Exeed RX. Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв Exeed RX в дилерском центре «Сокол Моторс». Подробности по телефону плюс 7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
4: Exeed. Born for more.
5: Реклама.
6: А что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
7: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообсудите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
12: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
15: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Вышел дублированный трейлер сатирического триллера «Жертва обстоятельств». Фильм с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой выйдет в России 20 августа. По сюжету элитный благотворительный вечер прерывает группа экоактивистов. Они планируют принести в жертву трех богачей, включая актера-неудачника Майка. В противном случае планете грозит апокалипсис. Режиссерское кресло занял француз Ромен Гаврас. Во втором плане снимались Сальма Хайек, Винсент Кассель, Джон Малкович и другие. Мировая премьера состоялась на прошлогоднем кинофестивале в Торонто. Критики отнеслись к «Жертве» отрицательно. У нее 37% на Rotten Tomatoes. В зарубежных онлайн-кинотеатрах вышел кинокомикс «Супергерл». Главную роль в нем исполнила звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок. Фильм DC Studios провалился в прокате и не смог окупить бюджета. Суммарные сборы составили 124,5 миллиона долларов при затратах в 180 миллионов без учета маркетинговой кампании. Не наблюдалось у картины и позитивная критика. 53% на Rotten Tomatoes. «Супергерл» повествует о двоюродной сестре Супермена, противостоящей коварному Грэму с «Желтых холмов». Режиссерское кресло занял Крейг Гиллеспи, а продюсером выступил Джеймс Ганн.

Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Рокки. Фильм «Рокки» 1976 года стал настоящим прорывом для карьеры Сильвестра Сталлоне, который исполнил в нем главную роль. Кинокартина получила 3 статуэтки «Оскар» и премию «Золотой глобус», стала самым кассовым фильмом года в американском прокате и положила начало одной из самых успешных боксерских франшиз в истории кино. «Рокки» — это история о молодом и малоизвестном боксере Рокки Бальбоа из Филадельфии. Однажды судьба преподносит ему неожиданный подарок. Чемпион мира Аполло Крид выбирает его в качестве соперника для показательного боя. Для Рокки это становится шансом изменить жизнь и показать себе и миру, на что он способен. Сильвестр Сталлоне сам написал сценарий для этого фильма. Вдохновением для сюжета стал бой Мохаммеда Али с Чаком Вепнером, трансляцию которого Сталлоне посмотрел в марте 1975 года. Он был поражен тем, как Чак, считавшийся средним боксером, смог продержаться весь поединок, сбить именитого противника с ног и одержать победу. Для актера это стало настоящей метафорой жизни, как он позже рассказывал в интервью. Можно сказать, что съемки фильма проходили вопреки всему, но успех полностью окупил все трудности, с которыми сталкивались создатели. Все началось еще на этапе самой идеи и сценария. После очередных неудачных проб Сильвестр Сталлоне сказал, что пишет сценарии, и это заинтересовало продюсеров Ирвина Уинклера и Роберта Чартофа. Сталлоне понял, что это его шанс, и сказал, что готов отдать сценарий за доллар, если в главной роли снимут его. Продюсеры согласились, и из-за отсутствия большой звезды в фильме его бюджет урезали до 1 миллиона. Актеры снимались в собственной одежде, а чтобы закончить производство фильма, продюсерам даже пришлось заложить свои дома. У команды не было разрешения на натурную съемку, поэтому многие уличные сцены получились совершенно случайно. Так произошло, например, с эпизодом, где во время пробежки продавец фруктов бросает Сильвестру Сталлоне апельсин. Продавец не знал, что его снимают. Он просто решил угостить пробегающего человека. Фильм «Рокки» заработал в мировом прокате 225 миллионов долларов. Кинокартина стала настоящим культурным феноменом. Фильму отдают дань в своих произведениях другие режиссеры, а многие высказывания «Рокки» стали афоризмами. Фильм получился настолько мотивирующим, что его до сих пор включают в подборки кинокартин, которые способны поддержать в трудную минуту и подтолкнуть к новым победам. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.

0: «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М-70» и «Москвич М-90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М-90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама ООО «ПТ» не оферта.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама ООО «НПТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло. Ив Монтан.
7: Композицию «А Пари» для Ива Монтана написал его друг-исполнитель и автор песен Франсис Лемарк. Этого певца парижане с гордостью называли символом французской столицы. За свою музыкальную карьеру Лемарк сочинил порядка 400 песен, самый известный из которых стал трек «А Пари» в исполнении Ива Монтана.
6: Ив Монтан. «А Пари».
8: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: I will always, always love you.
1: Спонсор другой версии ООО «SZ Фрихаус».
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «SZ Фрихаус» составит доказ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Ростове 10 утра.
4: Новости.
5: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп заявил о запросе Ирана на встречу. По словам президента США, Тегеран напрямую через посредников попросил о консультациях с американской стороной. В комментарии журналистам глава Белого дома подтвердил готовность Вашингтона провести переговоры для возможного заключения сделки. Трамп добавил, что есть высокий шанс для достижения результата, но если этого не произойдет, США вернутся к ударам по Ирану. Владимир Зеленский встретился с новым премьером Великобритании. Энди Бёрнем принял главу киевского режима на военно-морской базе в Портсмуте. Они обсудили совместные оборонные проекты и поставки оружия ВСУ. Ранее СМИ сообщили, что 28 июля в США может пройти встреча Трампа и Зеленского. Ожидается, что глава киевского режима во время визита посетит похороны сенатора Линдси Грэма, который внесен в России в перечень террористов и экстремистов. Президент подписал указ об основах госполитики в сфере кадетского образования. Документ опубликован на портале правовой информации. Правительству поручено обеспечить реализацию указанных основ, а также в течение 3 месяцев утвердить план мероприятий. К угрозам и рискам развития кадетского образования относятся распространение экстремистских настроений среди несовершеннолетних, вовлечение их в деструктивное и противоправное поведение, целенаправленное негативное информационно-психологическое воздействие со стороны недружественных стран и подконтрольных им организаций. В муниципалитетах Ростовской области во время урагана были повреждены крыши в 110 многоквартирных домах, из них 7 в Ростове. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Напомню, непогода разыгралась в Ростовской области 25 июля. Порывы ветра срывали крыши с домов, валили деревья и конструкции, сильные осадки затапливали улицы. Из-за урагана Века в Ростове произошли массовые отключения электричества. По словам главы региона, ремонтные работы на объектах электроснабжения продолжаются. По данным на 27 июля, оно восстановлено у 70% потребителей, которые столкнулись с отключением. Частичные ограничения пока действуют в Ростове, Азове, Батайске, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в 8 районах области. Кроме того, коммунальные бригады ликвидируют другие последствия природного катаклизма. В частности, распиливают и убирают поваленные ветром деревья. А власти продолжают оценивать причиненный ураганом ущерб. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры 20 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Миноборнауки. Там уточнили, что для поступающих на платные места по всем 3 уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно. Однако крайний срок не позднее 20 сентября. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе переменная облачность, преимущественно без осадков и плюс 30. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Формула А».
6: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк 3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового Tank 300 на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank 3 Motors и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если Tank, то в 3 Motors.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 3 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. На улицах города местами затруднения. Самый плотный поток на Малиновского, Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. В этом случае вы потеряете около 20 минут. На Нансена-Север от переезда на южную сторону улицы Нансена до проспекта Михаила Нагибина задержитесь на 10 минут. Столько же времени потратите на Вятское от Щербакова до 50-летия Россельмаша и 5 минут простоите на троллейбусной от Геологической улицы до улицы Страны Советов. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Когда технологии не просто функции, а искусство. Exeed RX. Интеллектуальный полный привод. Двухлитровая турбированная мощь. Премиальный комфорт. Пройдите тест-драйв в дилерском центре Exeed Pride Малиновского. Подробности по телефону плюс 7 800 63 320 37 26. Ростов-на-Дону, Малиновского 43.
4: Exeed. Born for more.
5: Реклама.
6: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. География популярных круизов по России заметно расширилась. Об этом РИА Новости сообщили в Российском союзе туриндустрии. Путешественники стали активнее выбирать поездки в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Стабильным спросом пользуются и маршруты по Средней и Нижней Волге. Помимо этого набирают популярность так называемые круизы-куски, когда туристы покупают не полный круговой маршрут, а только его отдельную часть, например, до Петербурга или Нижнего Новгорода. Поток российских туристов во Вьетнаме вырос до рекордных значений. В прошлом году в стране отдохнули почти 690 тысяч россиян, а за первые 6 месяцев этого года уже более 742 тысяч. По числу отдыхающих Россия заняла третье место среди въездных туррынков Вьетнама, уступив только Китаю и Южной Корее. Главной причиной роста спроса стало возобновление прямых рейсов из Москвы в Ханой и Ничанг, а также запуск чартеров из Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке многие туристы сменили привычные курорты на спокойную Азию. Вьетнам привлекает и низкими ценами. Жилье здесь стоит заметно дешевле, чем в соседних Таиланде или Индонезии.

on the Ritz. Putting on the Ritz. Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш МБ».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усилия. Сильная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейд-ин. Не является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59, 12+.
4: Реклама.
5: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о недвижимости. Покупатели недвижимости высокого сегмента считают кухню-гостиную самым важным местом в квартире, согласно свежему исследованию. По данным отчета, 40% клиентов убеждены, что кухня-гостиная должна быть самой просторной в квартире. 91% хотели бы обустроить кабинет, 32% предпочитают две ванные комнаты в мастер-спальне для мужа и жены. В качестве дополнительного помещения клиенты также хотят видеть в квартире личный тренажерный зал. В его пользу высказались 23% респондентов. Согласно исследованию, многие покупатели связывают сценарий жизни в квартире с открытыми летними помещениями, балконами и террасами. Здесь приятно позаниматься йогой или провести уютный вечер с друзьями. В пользу таких решений высказались 41% респондентов. Для 18% важно, чтобы в квартире была отдельная постирочная комната. А вот гостевую спальню называют избыточным решением. Еще один пример редкого планировочного решения от участников исследования – раздельные спальни для мужа и жены. Тренд на независимые комнаты для супругов активно развивается в мире. Например, Bloomberg писал, что пары все чаще обращаются к дизайнерам и архитекторам с просьбой предусмотреть такое решение в их квартирах. Некоторые клиенты заявляли о желании организовать отдельные пространства для своих увлечений. Трехметровый остров кухни-гостиной и большую комнату для хранения коллекционных елочных игрушек.

0: Реклама. Без комиссий.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
0: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
6: «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 30.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе договора. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. Польский спортсмен Дамиан Каспшик погрузился в снег на 2 с лишним часа и побил мировой рекорд. Спортсмен находился в снегу 2 часа 12 минут и 12 секунд. По его словам, на смелый поступок его вдохновило достижение поляка Валериана Романовского, экстремала, который провел 3 часа 28 секунд в стеклянном ящике со льдом. Романовский помог Дамиану подготовиться к продолжительному лежанию в снегу. Под его руководством Каспшик шаг за шагом повышал свою устойчивость к холоду, принимал ледяные ванны, закалял и морально настраивался на победу. Дамиан надеется, что впереди его ждут новые рекорды. По утверждению мужчины, он идет на риск не просто ради титулов, а из любопытства. При этом Каспшик подходит к делу с холодным умом, не забывает о безопасности и хвалит медиков, которые следят за его самочувствием. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам не собирается перевозить свою собаку в резиденцию на Даунинг-стрит из-за кота Ларри, живущего в ней. У Бёрнама есть питомец, пес Аксель, помесь бешона фризе и пуделя. Журналистов заинтересовала его дальнейшая судьба, поэтому они задали вопрос премьер-министру, останется ли собака на севере в Большом Манчестере или переедет в резиденцию. 19-летний кот Ларри живет там с 2011 года. Он даже имеет особую должность главный мышелов при секретариате британского кабинета министров. За все время он пережил уже 5 премьер-министров. 20 июля 26-го на пост пришел Энди Бёрнам, который сменил Кира Стармера.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Гамак. Летом хочется сбежать из душных комнат куда-нибудь поближе к природе. Гамак – один из атрибутов такого отдыха, вызывающий ассоциации с приятным ничего не деланием, сном или чтением на свежем воздухе. Гамак успел покорить сердца многих, но он совершенно не располагает задумываться, кто придумал такой удобный предмет отдыха. А между тем, гамак – вещь с историей. Изобрели его еще задолго до открытия Нового Света индейцы майя. Местные племена назвали прародителя современного атрибута загородного отдыха даром или колыбелью богов. Делали его из коры дерева хамак, растительных волокон, сплетенных в прочные веревки, рыболовной сети или обычного полотна ткани. Сразу после открытия Америки Христофором Колумбом туда устремились испанские конкистадоры. Завоеватели переняли у индейцев их привычки, а потом в Европе тоже полюбили курить табак, есть шоколад и отдыхать в гамаках. Также идею с гамаками для сна подхватили мореплаватели, которым раньше приходилось спать прямо на палубе. После знакомства с висячей кроватью они смогли повысить свой комфорт во время длительных плаваний. В современном мире гамак в большинстве случаев – временная кровать, которую используют для кратковременного сна и релакса на природе. Но при желании каждый может шагнуть дальше и начать спать в гамаках постоянно. Или еще дальше. Люди, ни дня не желающие прожить без экстрима, уже доказали, что в гамаках можно спать не только где-нибудь под деревом в саду, но и на невероятной высоте. Этому опасному делу даже посвящен целый фестиваль. Возле горы Монте-Пиано в итальянских Альпах собирается несколько десятков смельчаков. Над ущельем натягивается канат, цепляются гамаки, и люди часами беззаботно спят в них, общаются и любуются великолепной панорамой. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.

0: организации с 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
7: Georgia on my mind. Песня Georgia on my mind была написана в 1930 году композитором Хуаги Кармайклом и его другом Стюартом Горреллом. Горрелл впоследствии стал банкиром и за всю свою жизнь не написал больше ни строчки. Настоящая слава пришла к композиции после того, как в 1960 году ее исполнил знаменитый джазмен Рэй Чарльз. «Georgia on my mind» стала тогда настолько популярной, что в 1979 году Генеральная ассамблея Джорджии приняла решение сделать ее официальной песней штата.
8: Рэй Чарльз. «Georgia on my mind».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь и плюс 21. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
3: Первое правило Хавай LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавай LF7 от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавай LF7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейд-ин. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавай LF7, улица Вавилова, 59, 12+.
4: Реклама. Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Крис Эванс в интервью прокомментировал возвращение к роли Стива Роджерса. По словам актера, студия Marvel много раз приглашала его в проекты. Например, персонажа хотели вернуть под псевдонимом Номад, который у него появлялся в комиксах. Крис отказывался, потому что считал идеи недостаточно правильными. «Мстители. Судный день» выйдут в мировой прокат 18 декабря. По сюжету «Мстители. Люди Икс», «Фантастическая четверка», «Вакансы» и «Новые мстители» объединятся, чтобы противостоять Доктору Думу. Главного злодея сыграл Роберт Дауни-младший, который ранее более 10 лет исполнял роль Тони Старка, Железного Человека. Первый трейлер появился в июле. Четвертый и финальный сезон фантастического сериала «Укрытие» выйдет на Apple TV летом 27-го. Третий сезон выходит сейчас, его финальный эпизод покажут 4 сентября. Пятый эпизод появится 31 июля. Третий и четвертый сезоны «Укрытия» снимали один за другим. Производство заключительной части завершилось в начале марта. Ожидается, что финальный сезон будет основан на романе Хью Хоу и «Пыль», завершающем литературную трилогию. В заключительных сериях к роли Джульетты Николс вернется Ребекка Фергюсон. Полный актерский состав четвертого сезона объявят позднее. В третьей части также снимаются Харриет Уолтер, Коман, Тим Робинс, Эшли Цукерман, Джессика Хенбек и Стив Зан. «Укрытие» стартовало в мае 23-го. Второй сезон вышел в ноябре 24-го, третий – в июле 26-го. Сериал основан на цикле антиутопических романов Хью Хоуи о людях, которые живут в гигантском подземном комплексе и не знают правды о внешнем мире.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Мэг зе Найф», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Мэг зе Найф» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Мэг зе Найф».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама ООО «ПТ». Не оферта.
2: Без комиссий.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114 774 682 64 68.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Музыка «Радио Монте-Карло» — часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект.

0: Телект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь и плюс 21. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: You really hurt me, baby. Really hurt me, baby. Like a soul without a mind, and a body without a heart, I'm missing every part.
1: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Moon River» была написана Джоном Мерсером и Генри Манчини в 1961 году. Эту песню Мерсер написал о реальной реке, протекавшей в саванне, городе, в котором вырос автор. Во времена его детства она называлась «Бэк Рива», но много лет спустя была переименована в «Moon River» в честь работы Джонни Мерсера.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
4: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, /31-10.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Повысуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
10: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. США зафиксировали небывалый интерес к электронной музыке. По итогам первого полугодия 26-го она оказалась самым быстро растущим жанром. Новый тренд связывают с такими артистами, как Disco Lines и John Summit. Также многие ностальгируют по хитам 2010-х, в частности, хитам 15-18 годов. В 2016-м Closer, The Chainsmokers и Halsey держался на вершине Billboard Hot 100 целых 12 недель. Несмотря на проснувшийся интерес к электронике, по общей популярности она все еще уступает R&B и хип-хопу. В рейтинге самых популярных жанров R&B и хип-хоп делят верхнюю строчку, а электронная и танцевальная музыка занимают лишь шестую. Второе место досталось року, третье — поп-музыке. Четвертую и пятую строчку заняли кантри и латиноамериканская музыка. Латиномотивы сейчас тоже в тренде. Luminate отмечает вклад Шакиры, Bad Bunny, Karol G и Pesa Pluma. В 26-м Bad Bunny пел на Супербоуле, а Шакира выступала на открытии и закрытии чемпионата мира по футболу. Большинство популярных песен в США все еще исполняются на английском, но сейчас их доля сократилась до 87%. Это исторический минимум. А испаноязычные хиты набирают популярность. Любопытно, что в США, в отличие от Европы, электронная музыка всегда считалась скорее нишевым жанром. Среди известных диджеев мало американцев, но много европейцев. Это Дэвид Гетта, Авичи, Тиесто, Кельвин Харрис и не только. По данным исследования, с 85 по 2005 электронная музыка составляла 7% американского чарта. В Британии эта цифра почти втрое больше – 20%.

0: ему на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
7: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
3: Нина Саймон. I got it bad and that ain't good.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь и плюс 21. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
3: Первое правило Хавай ЛФ-7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 750 000 рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейд-ин. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59, 12+.
4: Реклама.
5: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.com.
6: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радио. Leave you behind. Монте-Карло. I'll never be happy now. Don't worry. Be happy. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске об исследованиях. Оказывается, обезьяны обнимаются, чтобы успокоить друг друга и предотвратить конфликты. Специалисты из Великобритании, Германии, Нидерландов и США на протяжении 8 месяцев изучали бонобо и шимпанзе в Демократической Республике Конго и Замбии. Животные жили в просторных лесных вольерах, свободно перемещались по территории, добывали пищу, но в то же время находились под надзором исследователей и ветеринаров. По словам приматологов, бонобо и шимпанзе регулярно конкурируют за еду и сталкиваются с обилием стрессовых ситуаций. Чтобы понять, как обезьяны вступают в конфликты или предотвращают их, приматологи провели серию экспериментов под названием «Качели с арахисом». Ученые наполняли бамбуковые корыта арахисом. Далее специалисты раскачивали емкость, и угощение падало, равномерно распределяясь по всей площади вольера. Команда десятки раз наблюдала за поведением 116 обезьян из 5 групп. Исследователи заметили, что бонобо и шимпанзе далеко не всегда вели себя агрессивно. Предвосхищая перекус, многие особи не дрались, а начинали ласкать друг друга и обниматься. При этом впоследствии самые дружелюбные приматы проводили больше времени, обедая в компании сородичей. По мнению ученых, успокаивающие примирительные прикосновения были придуманы задолго до возникновения человека и современных видов обезьян. Возможно, эта стратегия поведения заложена во всех нас природой наравне с потребностью агрессивно бороться за ресурсы.

Je te désire.

0: «Скучное путешествие» на радио «Монте-Карло».
1: Австралийский путешественник Бен Карлин, как и многие его коллеги, стал первым и единственным в своей категории. Его кругосветка не была ни пешей, ни велосипедной, ни тем более с участием экзотических средств вроде газонокосилки. Он обошел Землю на автомобиле-амфибии. По профессии Карлин был горным инженером, а идею большого путешествия вынашивал еще со времен военной службы. Тогда он впервые увидел американскую амфибию «Форд» и решил, что именно она — идеальный транспорт для кругосветки. Позже Бен приобрел такой аппарат на аукционе и переделал его под дальние странствия. Установил койку, радиостанцию и компас. Имя для нового корабля он позаимствовал из рекламного слогана дезодоранта «Half Safe», что в переводе означает «полубезопасный». Первый спуск амфибии на воду состоялся в январе 1948 года в Нью-Йорке. Экипаж — сам Бен и его жена Элеонора. Но первые четыре попытки окончились неудачей. Лишь с пятой, в июле 1950-го, супругам удалось тронуться по-настоящему. Из канадского Галифакса они доплыли до Азорских островов, затем от Марокко пересекли сушу до Гибралтара, переплыли пролив и через Европу вышли к Англии, по дороге преодолев и Ла-Манш. После этого последовал перерыв почти на 2,5 года. Новая глава путешествия началась в начале 1955-го. На этот раз они добрались до Индии. Правда, здесь Элеонора отказалась продолжать путь и подала на развод. Финишировал Бен Карлин в мае 1958 года в Монреале, спустя 10 лет после старта. Его маршрут включал почти 18 тысяч километров по морю и 63 тысячи по суше. А прославленная амфибия Half Safe теперь занимает почетное место в музее школы Гилфорд, где когда-то учился Бен Карлин.
0: Нескучное путешествие на радио.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь и плюс 21. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Другая версия.
1: На радио Монте-Карло.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доказательство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.com.ru.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. США 108-летняя женщина, которая до сих пор водит машину и живет одна, раскрыла секреты своего долголетия. Сьюзен Янг Браун, родившаяся 24 апреля 1918 в американском штате Делавэр, на ферме без электричества и водопровода более 70 лет живет в собственном доме и недавно продлила водительские права до 2033, когда ей исполнится 115. Одним из своих секретов она считает регулярную физическую активность. Каждое утро долгожительница начинает с 10 минут растяжки и упражнений на коврике. Затем делает стойку у стены, чтобы тренировать ноги. Она ходит без трости и ходунков и трижды в неделю ездит в центр для пожилых на занятия по танцам. Вторым секретом Браун назвала правильное питание. Она ежедневно съедает по яблоку, любит курицу, персики и чернику, пьет черный кофе и клюквенный сок. При этом американка избегает жареного, сахара и алкоголя. Она делает исключение в виде праздничного торта только на семейных встречах. Браун регулярно принимает лишь одно лекарство – средства от повышенного давления. Также она подчеркивает важность независимости. После смерти второго мужа она решила ни за кого больше не выходить замуж и не переезжать. Она поддерживает ум в тонусе, читая любовные романы, разгадывая головоломки и посещая церковь. Американка считает, что расширение кругозора и путешествия также способствуют долголетию.

0: подкаста.
1: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: сниму на суточно.ру. 6+.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь и плюс 21. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & Bear».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейдингу. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59Е, 12+.
4: Реклама.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. В Иране заявили о сохранении особого режима прохода российских судов через Ормузский пролив. Такие условия будут действовать для дружественных стран, отметил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. По его словам, Иран и Оман примут решение, какую плату они будут взимать сухогрузов и танкеров западных стран, проходящих по этому морскому маршруту. Эстонские власти не планируют полного закрытия границы с Россией. Сокращение режима работы КПП с эстонской стороны направлены на уменьшение пассажиропотока и грузопотока. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. С 15 июня погранпункт Нарва-1, который ранее работал с 7 до 23, сократил время работы на 4 часа. Теперь он открыт до 19. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснил это желанием перераспределить нагрузку на пограничников. Россельхознадзор с сегодняшнего дня вводит временные ограничения на ввоз и транзит по территории России мясной продукции белорусского производителя ООО «Велесмит». Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Причиной стали повторные нарушения норм и требований России, а также технических регламентов Евразийского экономического союза. В службе уточнили, что ограничения распространяются на все виды мясной продукции предприятия. Москва стала лидером по числу абитуриентов, подавших заявления в вузы в рамках приемной кампании 2026 года. В столичные университеты поступило 511 тысяч заявок. Второе место занял Петербург с 212 тысячами заявлений, третье – Казань, где документы подали 90 тысяч человек. Далее расположились Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. В десятку самых популярных городов для поступления также вошли Уфа, Краснодар, Томск. Там зафиксировали от 40 до 45 тысяч абитуриентов. Всего в российских вузах в этом году доступно около 1,5 миллиона мест. Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире. Рыночная капитализация американской корпорации достигла 5 триллионов тонн по итогам торгов. Акции Nvidia упали на 5%. Как отмечается, инвесторов настораживает, что эта фирма ведет переговоры о предоставлении финансирования в размере 250 миллиардов долларов для центров обработки данных OpenAI. Ранее капитализация Apple оценивалась в 4 триллиона 880 миллиардов долларов. Ее акции оставались стабильными. Nvidia стала первой компанией в мире, которая превысила рыночную оценку в 5 триллионов, ее ценные бумаги достигли этого показателя в октябре прошлого года. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове ясно, без осадков и плюс 26. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер Tank 3 Motors заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового Tank 300 на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в Tank 3 Motors и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если Tank, то в 3 Motors.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Нансена-Север от улицы Цурюпы до проспекта Михаила Нагибина. Скорость в потоке снижена до 4 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Аналогичная ситуация на улице Малиновского и Всесоюзной от Коммунистического проспекта до Портовой. Также небольшие сложности возможны на проспекте Ленина от Автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина и на Варфоломеева и проспекте Чехова от Ворошиловского проспекта до улицы Текучева. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. Exeed RX. Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв Exeed RX в дилерском центре «Сокол Моторс». Подробности по телефону плюс 7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
4: Exeed. Born for more.
5: Реклама.
6: А что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
7: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОРИ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф/сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Актер Майкл Джонстон, известный по нашумевшему хоррору «Обсессия», ведет переговоры об участии в четвертом фильме франшизы «Мумия». Детали роли Джонстон не уточняет. Ранее к проекту присоединились звезды оригинальной серии Брэндон Фрейзер, Рэйчел Вайс и Джон Хана. Режиссерами выступят Мэтт Беттинелли Олпин и Тайлер Джилет. Universal выпустит «Мумию 4» 19 октября 27-го. Джонстон сыграл в «Обсессии» протагониста Бэра, скромного неудачника, который загадывает, чтобы его любила коллега по работе Ник. Вскоре желание оборачивается кошмаром. Лента Кэрри Баркера стала хитом проката и вошла в десятку самых кассовых хорроров в истории. Она собрала 458 миллионов долларов при бюджете в 750 тысяч. Вышел локализованный трейлер южнокорейского фильма «Надежда». Участник конкурса Каннского кинофестиваля выходит в прокат 10 сентября. Действие сюжета развивается в небольшом портовом городке, куда внезапно прибывают инопланетяне. Режиссером выступил На Хон Джин, автор хоррора «Вопль». Среди актеров «Надежды» Чо Хо Йон, Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, Тейлор Рассел, Кэмерон Бриттон и другие. Критики позитивно оценили ленту. У нее 77% на Rotten Tomatoes. «Надежда» продолжает лидировать в южнокорейском бокс-офисе, заработав там более 25 миллионов долларов.

0: придуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Львы Багдада.
0: Графический роман «Львы Багдада» впервые вышел в 2006 году. Его авторами стали писатель Брайан Келлер Вон и художник Нико Анришон. Сюжет книги разворачивается в Багдаде во время военных действий в Ираке. В результате бомбардировок четыре льва из зоопарка случайно оказываются на свободе. Они пытаются выжить в разрушенном городе, полном опасности и жестокости. В основу сюжета легли реальные события, произошедшие в Багдаде в 2003 году. В сводках об Иракской войне Брайан Вон увидел новость, которая его поразила. Один из снарядов попал в стену зоопарка в Багдаде, и несколько львов сбежали оттуда. Писатель решил порассуждать, как поведут себя звери, которые всю жизнь провели в клетке. Он наделил их человеческими чертами и отправил в опасное приключение на улице города. Благодаря сотрудничеству с художником Нико Анришоном роман получился красочным. Некоторые называют его взрослой версией знаменитого мультфильма «Король лев». Писатель Брайан Вон специально выпустил комикс одним изданием, а не растянул его на серию. Так, по его мнению, читатели лучше смогут оценить всю внезапность такой нежданной свободы. Роман вышел резонансным и получил положительные рецензии от критиков и высокие оценки от читателей. В 2007 году «Львы Багдада» вошел в десятку лучших графических романов по версии Американской библиотечной ассоциации. «Львы Багдада» был переведен на многие языки мира и стал настоящим бестселлером.
1: Непридуманные сюжеты на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия. Ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Platters. Песню «Only You and You Alone» в 1954 году сочинил продюсер и композитор Бак Рэм для своих подопечных группы «The Platters». Причем именно благодаря Рэму эта песня стала хитом. Дело в том, что записывалась «Only You» дважды. Первый лейбл «Platters» не захотел выпускать ее синглом. Год спустя Бак Рэм договорился с новой звукозаписывающей компанией и настоял на том, чтобы именно эту композицию выпустили в первую очередь. Чутье не подвело продюсера. Песня «Only You» поднялась на вершину американского R&B-чарта и провела там почти два месяца.
0: The Platters. Only You and You Alone.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
4: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь и плюс 21. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
2: Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Монте-Карло».

0: наш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. В Пентагоне заявили о начале пересмотра размещения американских сил в ЕС. Это должно ускорить переход ответственности за оборону региона к европейским странам НАТО, отметил главный стратег ведомства Элбридж Колби. Он подчеркнул, что все действия Вашингтона идут в соответствии с распоряжением главы Пентагона Пита Хексета, который объявил об этом на последней встрече министров обороны стран Альянса в Брюсселе. В X Колби написал, что размещение сил США в Европе должно соответствовать стратегии нацбезопасности 2025 года и стратегии национальной обороны 2026. Командование подготовит варианты с учетом стратегических, геополитических и военных факторов. Финляндия закрыла воздушное пространство на юге страны из-за риска появления БПЛА. Ограничения были введены в 8:00 по Москве в районе города Котка. Силы обороны снова ограничили воздушное и морское пространство. Это мера предосторожности, связанная с атаками беспилотников, которые Украина совершает по территории России, говорится в заявлении телерадиовещателя Уля. В прошлый раз власти республики вводили временные ограничения на морское сообщение в восточной части Финского залива из-за атак дронов ВСУ на территорию нашей страны 18 июля. Тему ЖКХ предлагают включить в школьные уроки о главном. С такой инициативой выступил министр энергетики ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. Чиновник уверен, что у детей необходимо начать формировать навык правильного потребления дома и в школе воды, тепла и электричества. Тема ЖКХ одинаково важна с другими темами, которые сегодня преподают в средней школе. Инициативу готовятся направить в Госдуму, Совет и правительство. Работников торговли чествовали в связи с профессиональным праздником в Ростовской области. Лучших специалистов отрасли наградили почетными знаками, благодарственными письмами губернатора, а также ведомственными наградами Министерства промышленности и торговли России. В торговой отрасли Ростовской области работают более 570 тысяч человек, более четверти занятого в экономике Донского региона населения. Потребительская сфера региона развивается с невероятной скоростью и по праву считается одной из лучших на юге России, подчеркнула директор департамента потребительского рынка области Ирина Гелас. Первый замгубернатора Алексей Господарев добавил, что регион на сегодняшний день занимает 5-е место в России по объему оборота розничной торговли. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове ясно, без осадков и плюс 26. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула-А».
4: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк Триа Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк Триа Моторс» и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в «Триа Моторс».
5: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Нансена Север от улицы Цурюпы до проспекта Михаила Нагибина. Скорость в потоке снижена до 4 км в час, время преодоления затора более 20 минут. Аналогичная ситуация на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. Около 20 минут потеряете на проспекте Ленина от Автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Вятской от улицы Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша и на Целиноградской стадионной Шабалдаева и площади Народного ополчения от Буденновского проспекта до улицы Ларина. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Когда технологии не просто функции, а искусство. Exeed RX. Интеллектуальный полный привод. Двухлитровая турбированная мощь. Премиальный комфорт. Пройдите тест-драйв в дилерском центре Exeed Pride Малиновского. Подробности по телефону плюс 7 800 63 320 37 26. Ростов-на-Дону, Малиновского 43.
4: Exeed. Born for more.
5: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
9: Мой плюс.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
11: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
12: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. Андрей Хельгесен из Швеции рассказал об изнурительном режиме в китайском лагере для худеющих, где он за 4 недели сбросил 51 килограмм. Мужчина признался, что пытался похудеть еще до путешествия в Китай. В тренировочном лагере он решил закрепить свои результаты. Программа включала в себя интенсивные тренировки, медицинские обследования, консультации по питанию и психологическую поддержку. Каждому человеку, попавшему в лагерь, выделили персонального тренера. По словам Хельгесена, часто тренерам приходилось выполнять упражнения вместе с подопечными. В лагере он каждый день проходил 3 тренировки и потреблял около 1300 калорий. Самым сложным в новой схеме питания он назвал обязательное голодание. В 17:00 участники программы в последний раз получали еду и могли есть в следующий раз только в 8:00. Мужчина признался, что в эти периоды иногда не выдерживал и ел яблоки. В конечном счете Хельгесену удалось сбросить 51 килограмм. Его удивило, что похудение в лагере не сильно отличалось от домашнего похудения. We'll be right back.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Великобритания. Об английском садоводстве написано так много, что даже тот, кто никогда не бывал в Великобритании, наверняка легко представить себе классический английский сад. Однако никому, скорее всего, и в голову не придет словосочетание «английская дача». И чтобы сразу в воображении грядки, лейки и лопаты. И тем не менее, дачи в Великобритании есть. Традиция огородничества в этой стране зародилась в середине 19 века. Тогда не существовало ни пособий по безработице, ни пенсий. Чтобы не голодать, безработные пожилые выращивали на пустырях овощи и даже разводили мелкий скот. В результате в городах Центральной Англии возникло политическое движение с лозунгом «Каждому безработному огородный участок». Через некоторое время британский парламент издал акт, по которому на каждого взрослого члена семьи отводилось примерно по 2,5 сотки земли с ограничениями. Землю нельзя было приобретать в собственность, а производимую продукцию продавать. С тех пор в английском королевстве многое поменялось, но некоторые семьи настолько прикипели душой к своим участкам, что правительству пришлось создать отдельную комиссию для решения судьбы огородных кооперативов. Изучив вопрос, комиссия постановила, что дачные кооперативы полезны для здоровья, они облегчают стрессы городской жизни и представляют собой здоровую физическую форму творческой активности для всех возрастных групп и людей всех профессий. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь и плюс 21. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
3: Первое правило Хавай ЛФ-7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа, как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавай ЛФ-7 от 2 750 000 рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавай ЛФ-7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейд-ин. Не является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавай ЛФ-Сити. Улица Вавилова, 59, 12+.
4: Реклама.
5: А что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
6: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «СС Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договор. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Лесные пожары вызвали загрязнение воздуха на юго-западе Франции. Значительное превышение установленных показателей зафиксировано в регионе Новая Аквитания. Отмечается, что качество воздуха продолжает ухудшаться из-за невозможности справиться с природными пожарами, а также погодными условиями, которые способствуют концентрации дыма. Эммануэль Макрон ранее сообщал, что страна столкнулась этим летом с рекордным числом лесных возгораний за весь период после окончания Второй мировой войны. Германия тайно ищет уязвимости в экономике Китая. Берлину это необходимо в рамках подготовки к возможной торговой войне с Пекином. Источники информагентства Bloomberg рассказали, что ФРГ анализирует торговые потоки, цепочки поставок и данные отдельных компаний, чтобы выявить, где КНР зависима от немецких и европейских технологий, а также специализированных компонентов и промышленного опыта в случае экономической конфронтации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с атаками украинских беспилотников на склады Wildberries и выплатами компенсации пострадавшим продавцам. По его словам, компания добровольно приняла решение о компенсации ущерба селлерам, чьи товары были уничтожены в результате ударов ВСУ, хотя юридически не была обязана это делать. По словам Пескова, вопрос возможной поддержки самой компании также находится на контроле правительства. При этом конкретных решений по этому поводу пока не принято. Напомню, атаки ВСУ подверглись складские помещения компании в Электростале, Шушара, Хуткиной заводе, Симферополе, Краснодаре. Объем просроченной задолженности жителей Ростовской области за коммунальные услуги на период с января по май 26-го сократился до 937 миллионов 100 тысяч рублей. Информацию по итогам экономического мониторинга опубликовали на сайте ГАО РО «Региональный информационно-аналитический центр». За январь-май 25-го объем просроченных долгов составлял 1 130 миллионов рублей. Указанная сумма на 76 миллионов больше, чем в 26-м году. Сколько всего должны в регионе за ЖКХ, не только объем просроченных долгов, в материале не указали. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове ясно, без осадков и плюс 26. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Пора пересесть на новый «Тэнк 300». Ваш текущий авто – это серьезный взнос. Официальный дилер «Тэнк 3 Моторс» заберет ваш старый автомобиль и отдаст ключи от нового «Тэнк 300» на исключительных условиях. Прозрачная сделка и дополнительный бонус, перед которыми вы не устоите. Подробности в «Тэнк 3 Моторс» и по телефону плюс 7 863 222 84 59. Если «Тэнк», то в «3 Моторс».
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
4: Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Нансена Север от улицы Цурюпы до проспекта Михаила Нагибина. Скорость в потоке снижена до 4 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на Малиновского и Всесоюзной от Коммунистического проспекта до Бортовой. Также небольшие сложности возможны на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина и на Локомотивной от Самойловской и до Курской улицы. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Совершенство начинается там, где технологии становятся искусством. Exeed RX. Выразительный дизайн, цифровое пространство комфорта, интеллектуальный полный привод и двухлитровый турбодвигатель. Пройдите тест-драйв Exeed RX в дилерском центре Sokol Motors. Подробности по телефону +7 863 309 07 85. Ростов-на-Дону. Пойменная 1Г.
4: Exeed. Born for more.
5: Реклама.
6: А что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
8: Или не копишь.
7: В смысле?
8: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Паузу учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
12: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Россиянам назвали популярные направления страны для летнего отдыха без моря. По данным сервиса бронирования Twill, больше всего бронирований номеров зарегистрировано туристами в Москве. Средняя стоимость ночи здесь 5219 рублей. На втором месте Казань со стоимостью проживания 6056 рублей. Третью позицию топа занял Калининград. Средняя стоимость суток в местных отелях 5042 рубля. В топ-10 попали также Кисловодск, Краснодар, Волгоград, Нижний Новгород, Пятигорск, Петрозаводск и Красная Поляна. В этом году российские туроператоры зафиксировали рост спроса соотечественников на поездки в Великобританию. Латор отметили, что россияне выбирают Великобританию, так как она не вводила для них ограничений на въезд, не прекращала прием визовых заявлений и не сокращала количество визовых центров. Минимальная туристическая виза выдается на полгода и позволяет совершать многократные поездки. При этом доля одобрений заявлений соотечественников с марта 25 по март 26 составила 93%. Главным направлением для путешествий россиян остается Лондон. Кроме него туристы выбирают Эдинбург, а также комбинированные программы по Англии и Шотландии, событийные и спортивные поездки. По данным компании BSI Group, недельный экскурсионный тур в Лондон стоит от 55 тысяч рублей с человека. В эту сумму входят проживание в отеле с завтраками и несколько экскурсий. Авиабилеты оплачиваются отдельно. Туристам доступны перелеты с пересадками через крупные международные хабы.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
9: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Слушайте радио Монте-Карло.
13: Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь и плюс 21. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джеймс Браун. Композиция «I Got You, I Feel Good», или, как ее знают многие, просто «I Feel Good», стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I Found You», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I Got You, I Feel Good».

0: Реклама.
1: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Американец купил лотерейный билет за $5 и стал долларовым миллионером в свой день рождения. По словам мужчины, за пару недель до выигрыша коллега увел у него билет с выигрышем на $10,000. После покупки он приехал домой и стал стирать скретч-слой с билета старинной монетой. Мужчина объяснил, что в тот момент считал ее счастливым талисманом. Вскоре он увидел, что разбогател на $1,000,000. Он планирует потратить призовые деньги на ремонт дома, покупку новой машины и поездки, в том числе в Аризону, где живет его сын. В Японии 99-летняя женщина предприняла попытку взобраться на гору Фудзи. Рано утром 17 июля полиция префектуры Сидзуока получила вызов от пожилой женщины со склона Фудзи. Японка рассказала, что совершала восхождение на знаменитый вулкан с 99-летней подругой, и ей нужна помощь. Выяснилось, что пострадавшая – большая любительница активного отдыха на природе. Однако во время похода на Фудзи она упала. Женщины провели ночь в горной хижине и надеялись продолжить путь. Однако утром оказалось, что активные долгожительницы после падения разболелись поясницей и ягодицей, поэтому идти дальше она не может. Сотрудники полиции отправили на место спасателей, которые благополучно нашли 99-летнюю туристку и ее подругу. Пострадавшую доставили в больницу, ее жизни ничто не угрожает.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Chubby Checker. Let's twist again.
2: Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Chubby Checker, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Chubby Checker выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Chubby Checker. «Let's Twist Again».

0: Реклама.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-948-54-58.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь и плюс 21. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 16 метров в секунду и до плюс 26 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & B».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейд-ин. Не является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59, 12+.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Apple представила первый тизер сериала «Нейромант» — масштабная экранизация одноименного романа Уильяма Гибсона, который считается одним из произведений, сформировавших жанр киберпанка. Премьера шоу состоится 22 января на Apple TV. В центре сюжета Кейс — талантливый, но опустившийся хакер, который получает шанс вернуть себе прежнюю жизнь после предложения принять участие в опасном ограблении. Вместе с киборгом-убийцей Молли он оказывается втянут в масштабную операцию против могущественной компании, скрывающей опасность. Секреты. Главные роли исполнили Каллум Тёрнер, Брианна Миддлтон и Марк Стронг. В актерский состав также вошли Питер Сарсгард, Клеменс Пойзе, Джозеф Ли, Дэйн Дехан и другие. Collider создал топ-10 величайших домашних триллеров всех времен. Домашние триллеры — это поджанр остросюжетной прозы или кино, когда страшные события развиваются не в большом мире, а внутри семьи или закрытых сообществах. Первое место отдали забавным играм Михаэля Ханеке. Версия 97 года, а не 2007. Второе — триллеру Дэвида Финчера, исчезнувшая с Розамунд Пайк и Беном Аффлеком. Третье — незнакомцам Брайана Бертина с Лив Тайлера и Скоттом Спидманом. В пятерку также вошли культовый артхаус фильм Шанталь Акерман, Жанна Дильман, «Набережная коммерции 23, Брюссель 1080 и «Подарок». Режиссерский дебют Джоэла Эдгертона с ним же в одной из главных ролей.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Нэт Кинг Коул.
1: В 91 году в композицию «Unforgettable» в исполнении Нэта Кинга Коула был вмикширован голос его дочери, известной певицы Натали Коул. Дуэт Натали и Нэта Кинга получил сразу 3 Грэмми – «Песня года», «Запись года» и «Лучшее поп-исполнение».
2: Нэт Кинг Коул и Натали Коул. «Unforgettable».

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» — часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама. Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333 21

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Радіо Монте-Карло. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the

0: Радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.